0: Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Hamma narsadan qo'rqadigan insonni hech narsa bilan qo'rqita olmaysan.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Men hozir sizlarga qiziq bir voqeani aytib beraman. Shu birinchi kurs edik. Hamma darsga shuv o'tib ketdi. Rus tili o'qituvchimiz juda chiroyligida hammamiz qarab o'tirardikmi deydi. Ba'zilarimizdan ko'proq ruchkalar tushib ketardi. Rus tili o'qituvchimiz aytyapti: "Tovarishchi studenti, my budem razgovarivat na moyom по-русски. Да. Теперь познакомимся. Меня зовут Каиша Каишевна. Давайте будем знакомиться. Только по-русски, понимаете? Последний раз предупреждаю, зачета вам не будет, если не по-русски. Да-да, староста труп. Хазуман, что студент лады, русский лап, таништырген, окабиремен. Одашилар чихпоса, хапабомейсли. Ян одашилар чихпоса, баджахал осиларымдан, акеларымдан илтимаз. Ян якамдан торту, чикетип комейлар. Хазырдан лап, узур сорейман, чунки мен каттарак урып койшим мүмкін. Mani ham odashim yo'q, meni ham xafa bo'lmayman. Bo'lganda ham xafa bo'lmadim. O'zingizlar bilasizlar, karatchilar ancha munchaga xafa bo'lmaydi. Va tanishtirib ketdi. Вот это Suhbatjon Beshida. Вот это G'olibjon Pobeda. Вот Qo'chqar Baran, Dadaxon Pahan. Qo'ndoy Pasatka, Otkaxon Lashatka. Boymat millioner, Dilorom konditsioner. Bozorvoy Sidit yarmarka. Худо берди подарка. Башарвой рожа, Каишвой кожа. Севарахон любила, Оклахон белила. Хусмидахон облицовка, Тюяквой кроссовка. Орикып скелет, Рохатой балдет. Танносхон модный, Сулаймон негодный. Сын родной, ишма твой блатной. Хусамбай санька будет, Хасамбай ванька, Ширмоной буханька. Олауддин аптоген, Нурхон галоген. Боса углой самец и кьомат конец. Это варилар чун, ташаккур, рахмат, хамбейлар.
3: Хангома, усталары.

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень.
2: Радио Маркетс.

0: qisqa satrda, ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Yo'q, men qarshi emasman. Shunchaki rozi emasman.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: подкаст «Радиосфера».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, асызды? Назор, кече манган, пашелан, олдыр.

0: Yurtimizda soat 16.
1: It is 4 p.m. in Tashkent.
0: В столице 16 часов.
2: Радио Маркес.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресса я жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю звенит плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

Однажды кто-то мне скажет: малая, хватит быть сильной. Я спрячусь за его спиной, а за моим вырастут крылья. Однажды мы пересмотрим в обнимку лучшие фильмы. В его майке без майка я для него буду.

щечки родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце.

На щечке родинка, полумесяцем брошь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце.

Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце.

0: с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.
1: Жазирама Йостапта.
2: Мавсум Хастан.
1: Бахро.
2: Йозна Марокли Утказин.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркас радиосы.

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес. Радиосе.

честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus suy AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Ning inomi yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua. Navolar sokinligi tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.